Ты так просто пьет гитару, заспеваю все свои песни. Но скажи, чему лишай про тебе, но поясни мне. Я тебе так просто пьет гитару, заспеваю аж до темноты. Як зазнатися в самому не знаю.